0: Мне помогает звукооператор Абдул Арут и музыкальный редактор Радо Меша. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний воскресный день. Нас ждет насыщенная программа. После анонса в эфир выйдет постоянная воскресная рубрика «Обратная связь». Затем наши коллеги Михаил Герцог и Андрей Шевченко приглашают нас в радиопутешествие. Они подготовили для вас очередной выпуск нашей рубрики «Окно в мир». А в завершении передачи очередной музыкальный выпуск. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
1: Обратная связь.
0: Уважаемые друзья, я хочу поблагодарить от имени моих коллег всех радиослушателей за письма и мейлы, рапорты о приеме. Нам очень приятно, что письма в адрес русской редакции и в летнее время приходят как от постоянных, так и от новых радиодрузей. А сейчас об одной из главных тем, как вы уже догадываетесь, она связана с викториной РСИ. Напоминаю, что в 2026 году она называется «Живая вода» и посвящается словацким курортам, которые уже давно по праву заслужили высокую международную оценку. Я хочу сообщить вам, что на днях произошли приятные изменения, связанные с победителем тура, посвященного курорту Бардеев. Итак, в процессе жеребьевки стало известно имя победителя. Напоминаю, что им стал слушатель из Туниса. Однако вскоре он сообщил нам, что не сможет приехать в Словакию. Поэтому повезло, выражаясь спортивной терминологией, так называемому запасному победителю викторины. Ну а им стала, минуту внимания, наша слушательница из Львова Олена Борисюк. Мы искренне вас поздравляем, дорогая Олена, и ждем сообщения, связанного с вашей предстоящей поездкой в Словакию на один из лучших словацких курортов, который расположен вблизи старинного города Бардеев. Напоминаем, что там есть что посмотреть, так как этот город был внесен в список мирового природного и культурного наследия ЮНЕСКО. Очень хочется, чтобы вы, Олена, приехали к нам отдохнуть. С нетерпением ждем вас и, конечно, вашего положительного ответа. За письма с ответами на новый вопрос викторины мы также хотим поблагодарить Марика Писа из Польши и Ольгу Сергеевну Петрову из Екатеринбурга. Спасибо большое за рапорт о приеме, уважаемый Андрей Кузнецов. Мы также хотим исполнить просьбу Юрия Гаврилова из Турсунзаде, который хотел услышать песню в исполнении Марцеллы Лайферовой «Хорошее настроение».

0: И вот на такой музыкальной ноте мы заканчиваем еженедельный обзор ваших писем. В заключении рубрики «Обратная связь» мы хотим поблагодарить всех радиослушателей за внимание. Ждем ваших писем, друзья, а также рапортов о приеме и, конечно, ответов на очередной вопрос нашей викторины. А что касается нас, то в передачах РСИ мы, как всегда, постараемся освещать самые интересные и важные события, которые происходят в Словакии. Как мы уже говорили, рубрика «Обратная связь» по-прежнему будет выходить в эфир. Небольшие изменения будут связаны только с отпускным периодом. И мне осталось сказать, оставайтесь нашими верными радиодрузьями.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Семерово – это небольшая словацкая деревня, которая находится в районе Новой Замки. Она расположена на территории плодородной Дунайской низменности. Эта деревня – идеальное место для тех, кто ищет уединение от городской суеты. Ну а что касается моравского населенного пункта Шатов, то он находится недалеко от города Знойма. О нем можно сказать, что это центр виноделия южно-моравского региона Чехии. Эти живописные края – рай для велосипедистов, любителей природы и семейного отдыха. Сегодня, друзья, вас ждет очередная часть нашего сериала, которому мы дали название «Окно в мир». Напоминаем, что он посвящен сотрудничеству словацких городов и муниципалитетов с зарубежными партнерами. Сюжеты готовят коллеги из нашей редакции и из редакции «Радио Регина». В населенных пунктах Семерово и Шатов побывали Михаил Герцек и Андрей Шевченко. Сотрудничество между населенными пунктами Словакии и Моравии, Семерово и Шатов продолжается с 1977 года. Заместитель мэра Шатова Мартин Райноха рассказал Андрею Шевченко, как все когда-то начиналось.
2: В roce 1977 v květnu přijížděla nebo přijíždí na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojmského okresu.
3: V maji 1977 года представительная делегация из Знойма прибыла в Новые Замки. В состав делегации входил и представитель Шатова Штефан Андреевич. Тогда он был председателем нашего городского комитета. Иногда происходят удивительные совпадения. За столом переговоров он сидел рядом с председателем Семеровского кооператива Штефаном Розенбергом. Причем тогда он возглавлял Семеровскую администрацию. Именно тогда они и договорились о новой встрече. Их интересовали многие вопросы, связанные с деятельностью местных органов власти, сельскохозяйственных кооперативов, общественных организаций. На майской первой встрече также было подписано соглашение, связанное со спортом, в частности с футбольными командами. И благодаря этому жителей Семерово сразу же пригласили к нам в гости. Произошло это очень быстро.
0: Гостей ждала официальная встреча с жителями, экскурсия на керамическую фабрику, посещение винодельческих предприятий, а потом знакомство с уникальным винным погребом, который всегда привлекал внимание туристов. Любители отдыха на воде также смогли и искупаться. Все это положило начало дружбе между жителями населенных пунктов Семеров и Шатова.
2: Другой день все тари по околи выкупали, пишется все тари.
3: На следующий день было подписано соглашение о сотрудничестве, так что мы дружим с 1977 года. Поддерживаем эти отношения по сей день.
0: В Рановскую плотину, где в 1977 году искупались гости из Семерова, часто называют Моравской Адриатикой. Вот как Марик Шемелак, заместитель старосты села Семерово, секретарь местного футбольного клуба, вспоминает времена своего детства.
3: Во время посещений наших моравских друзей мы жили в их семьях. Поскольку мой отец работал в футбольном клубе, то мы жили в доме его коллеги, секретаря Шатовского футбольного клуба господина Тоболки. Мои родители за короткое время выходных очень с ними подружились, поэтому всю нашу семью снова пригласили в Шатов. До сих пор я с удовольствием вспоминаю ту прекрасную неделю. Я также хочу подчеркнуть и то, что Словакия и Чехи поддерживали не только официальные отношения. Жители наших населенных пунктов и искренне подружились. Я считаю, что мне повезло, так как у меня до сих пор сохранились приятные детские воспоминания. Об этих встречах вам могут рассказать многие односельчане.
0: Город Шатов расположен всего в нескольких метрах от границы с Австрией. Напомню, что во времена социализма граница строго охранялась. Пограничники опасались, что в местных винных погребах, которые были почти в каждом доме, могли скрываться или диверсанты, или люди, планирующие нелегально пересечь границу. Поэтому тогда многие винные погреба просто-напросто засыпали. И уже в наше время, то есть спустя годы, были кропотливо восстановлены местными жителями. Благодаря этому в этих краях стал развиваться туризм, связанный с виноделием. Вот что об этом нам рассказала староста Шатова Ленка Ступкова.
4: Те склепы, о которых мы говорили, что были уничтожены, так то была, треба, 1/3.
5: Была засыпана приблизительно 1/3 всех винных погребов. Когда-то у нас было 3 винных улочки, теперь только 2. Все самое интересное связано с главной улицей. Именно там один винный погреб находится рядом с другим. Здесь также находятся погреба винодельческой компании «Зновин». Мы благодарны этой компании, которая в нашем регионе практически положила начало туризму. Несколько позже туристы уже стали посещать погреба, принадлежащие местным виноделам.
0: Погреба крупной винодельческой компании, о которых упомянула Ленка Ступкова, являются частью огромного лабиринта подвалов. Итак, представьте себе небольшие альковы в стене подвала, закрытые металлической сеткой. Именно там хранились и хранятся вина, приобретенные у местных виноделов в разные годы. Это уникальный архив. Причем в этих углублениях хранили вина даже некоторые известные чешские актеры, спортсмены и политики. Свой рассказ продолжает Ленка Ступкова.
5: Партнерство между населенными пунктами Шатов и Семерова существует на нескольких уровнях. Например, активные контакты установлены между пожарными частями. Каждый год проводят совместные встречи футболисты. Благодаря этому растет их уровень. Конечно, нужно подчеркнуть и успешные выступления фольклорных ансамблей. Заместитель мэра Семерова, господин Шемелак, отлично играет на аккордеоне. А что касается жителей Шатова, то нам больше нравится современная музыка. В настоящее время создается новый рок-ансамбль «Шатовариус». Без преувеличения можно сказать, что мы развиваем словацко-моравское сотрудничество на всех уровнях. Хочу рассказать еще об одном мероприятии. Наши жители готовят очень вкусный гуляш. У нас даже проводятся специальные конкурсы. И в Словакии это традиционное блюдо также пользуется большой популярностью. Когда я в последний раз была в Словакии, то меня угостили гуляшом из баранины. Не все любят это мясо, но этот гуляш был очень вкусным. В нашем населенном пункте тоже занимаются пчеловодством. Но в Семерово пчеловодство по-настоящему процветает. Каждый раз, когда приезжают словацкие гости, они обязательно привозят свой очень вкусный мед.

0: Последний раз жители Шатова и Семерова встречались в мае 2026 года в Моравии. Там они приняли участие в открытии после ремонта пожарной станции. Вот что об этом нам рассказала Петронелла Шемилакова, директор начальной школы в Семерове.
1: Порасправали нам целое, как преробили ту гасицкую збройницу.
2: Нам рассказали историю о том, как жители восстанавливали здание пожарной части, какие проблемы им пришлось решать. Меня восхитил энтузиазм жителей, их стремление восстановить этот объект. Я считаю, что это очень живописное место. Там были построены красивые дома, разбиты красочные газоны.
0: Несколько лет назад Петронелла Шемилакова также принимала участие в праздновании столетия начальной школы в Шатове. С тех пор сотрудничество между двумя школами активно развивается. Ученики переписываются, регулярно встречаются. Дружба между этими населенными пунктами – продолжается. Эстафету приняло молодое поколение. Вновь говорит Петронелла Шемилакова.
1: Я бы сам себе нашу дальнейшую сотрудничество рада представила так, что
2: мы будем стремиться к тому, чтобы наше сотрудничество развивалось более активно. Мы хотим на регулярной основе приглашать к нам и учителей, и учащихся из Шатова. Мы планируем организовать летний лагерь для детей. Подготовим для юных гостей интересную программу. Нужно знакомиться, поддерживать отношения, подключать к этому молодое поколение. Ведь о прежних контактах до сих пор часто вспоминают нынешние бабушки и дедушки, которые когда-то тоже были учениками этих школ. Вот такие планы мы хотим воплотить в жизнь. Все подготовительные проекты уже обсуждались с представителями местной администрации.
0: В 2027 году состоится юбилейная, 50-я по счету встреча жителей Семерова и Шатова, говорит руководитель администрации Моравского городка Шатов Ленка Ступкова. Как всегда, она с нетерпением ждет встречи со своими словацкими друзьями.
3: План маме тайный.
2: У нас есть план, который мы держим в секрете. На этот раз гостей будет принимать Семерово. Мы обязательно хотим для этой встречи подготовить сюрприз.
0: Дружба между словацким и моравским населенными пунктами продолжается уже 50 лет. Искренние отношения между людьми не знают границ. Их не испортили и социально-политические изменения, произошедшие в наших государствах. За эти годы дружба переросла в искренние семейные связи. Хочется верить, что молодое поколение в Шатове и Семерово будет не только соблюдать традиции, заложенные десятилетия назад, но и развивать их. Друзья, напоминаем, что материалы для этого сюжета собирали Михаил Герцек и Андрей Шевченко.
4: Музыкальные перекрестки.

0: Эта мелодия, неразрывно связанная с международным фестивалем «Братиславская музыкальная лира», впервые прозвучала 23 июня 1966 года, то есть 60 лет назад. В Чехословакии этот новый музыкальный фестиваль стал главным праздником современной популярной музыки. Идею проводить такой фестиваль предложили композиторы Ян Сивачек и Павел Зеленай. Их вдохновил итальянский фестиваль «Сан-Ремо», польский «Сопот» и, конечно, фестиваль «Евровидение». Они провели сложную работу, увенчавшуюся успехом, так как вскоре фестиваль вошел в список европейской фестивальной элиты. Наш коллега по радио, великолепный журналист Павел Зеленай, который, к сожалению, скончался совсем недавно, в свое время поделился воспоминаниями.
1: С Яном Сивачком мы стравили годины.
2: Мы с Яном Сивачиком часами обсуждали словацкую популярную музыку, спорили о том, чего ей не хватает, рассматривали много других вопросов, связанных с этой неисчерпаемой темой. Тогда мы в Союзе словацких композиторов возглавляли рабочую группу, отвечающую за популярную музыку. Уже сейчас, вспоминая те времена, думаю, что решение организовать такой фестиваль в Братиславе было очень смелым. Признаюсь, что мы и не предполагали, что нам все-таки удастся реализовать нашу идею.
0: Однако проект был принят, поэтому нужно было начать подготовку фестиваля.
1: Решили мы виртуальные ситуации.
2: Мы много фантазировали. Кто-то выдвигал какую-то идею, а потом ее защищал, а кто-то наоборот ее критиковал. Потом менялись местами. В итоге мы пришли к выводу, что нам следует проводить ежегодный чехословацкий, а еще лучше международный музыкальный фестиваль. Решили, что он должен длиться в течение 4 дней. Это была очень смелая идея. Ведь у нас не было опыта, что касается проведения таких масштабных мероприятий. Однако мы подали заявку на его проведение. Нужно было подготовить проект, и он был представлен 15 октября 1964 года. Первый фестиваль состоялся в 1966 году.
0: Как появилось название нового фестиваля? И об этом нам тоже в свое время рассказал Павел Зеленай.
1: С этим названием это трошка компликованнейшее.
2: С названием была связана сложная история. Первоначально он назывался Международный фестиваль популярной песни. Его победители получали приз в виде лиры. Наверное, поэтому публика стала называть фестиваль «Братиславская лира». Такая ситуация продолжалась 2 года. Именно тогда все поняли, что фестиваль пользуется популярностью, хорошо себя зарекомендовал, некоторые высокопоставленные чиновники даже начали поговаривать о том, что проводить его нужно не только в Братиславе, но и в других городах Чехословакии. Но Янко Сивачек и я хотели, чтобы фестиваль проходил именно в Братиславе. Поэтому тогда мы и решили назвать его «Братиславская лира». Это была наша попытка связать фестиваль с Братиславой. И нам это удалось.
0: Конечно, было интересно узнать, кто в самом начале отбирал песни для конкурса.
1: Выборова порота, тей председал чешский удобный складатель, редактор Зденек Петр.
2: У нас работало специальное жюри. Его возглавлял чешский композитор Зденек Петр. В первый год жюри выбрало 12 чешских и 12 словацких песен. В правилах конкурса было закреплено именно такое соотношение. Исполнителей оценивало профессиональное жюри. Его председателем был выдающийся музыкант и дирижер Карел Плах.
0: На первом фестивале «Братиславская лира» первое место было присуждено песне словацкого автора, которую исполнил на словацком языке будущая звезда чехословацкой эстрады чех Карел Готт.

Сейчас, друзья, прозвучала песня «Победительница. У меня есть сказочный дом». Автор текста Элишка Еленкова рассказала о ее создании в одном из интервью. Музыка и тексты песен были отправлены в Прагу для рассмотрения и утверждения комиссии, говорила Элишка Еленкова. Потом Карел Готт выбрал для исполнения именно «Сказочный дом». Готт потом сказал, что это была очень современная песня. Второе место в 1966 году заняли Эленка Вондрачкова и Марта Кубишева. Они исполнили песню «О бэйби бэйби», а любимцу публики Вальдермар Мару Матушке на фестивале присудили третье место. Им исполненная песня называлась «Уж модрый чинжак сгас», то есть «Потух, свет в синем доме». В течение десятилетия Братиславская лира была популярным фестивалем, на котором встречались как чехословацкие, так и зарубежные исполнители. Этот сюжет мы завершим песней в исполнении словацкой певицы Ганы Хегеровой. Она была одной из фаворитов первого конкурса. К сожалению, Гана тогда заболела и не смогла выступить. Мы предлагаем вашему вниманию песню, которую Гана Хегерова подготовила для первого фестиваля «Братиславская лира». Она называется «Черт возьми смуток», «Черт забери мою грусть».

0: на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут, мои коллеги Таня Житникова, Володя Веселов и Андрей Шевченко, а также Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. И, как всегда, наше искреннее пожелание удачной новой недели. Агуй!
1: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.